Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новый трек на рекорде.
1: Тиесто и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection, Record Remake.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Дэнс лето.
1: На рекорде.
0: Новый трек на рекорде.
2: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Теннет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Теннет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Теннет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Топ IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
4: Дополнительное образование.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную ТОП-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, всем привет, у нас ровно 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь уже на рекорде.
3: Привет, друзья, 14 июля, у нас вторник, почти середина лета проскакала.
4: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
2: Впереди два гороскопа, у нас время рекорда, это голосовые ваши, слушаем. Тему мы тоже придумаем, кому сложно, но вы уже можете их записывать. Мало ли, игрушка, конечно, за приз вейкаперов. С автоэкспертом пообщаемся дважды, вот а факты будут, горячие новости. Ну и обсуждение какой-то супер темы. Мы, конечно же, начинаем, как обычно, с есть поводов на 14 июля 26 года вторник.
3: А я, знаете, что подумала? Нужна какая-то мотивация для голосовых. Например, приз сегодняшнего дня за лучшее голосовое. Стас будет комплименты полминуты говорить этому человечку.
4: Давай ты будешь говорить комплименты. От меня-то комплименты, ну, они скудные. Я говорю же вообще, что ну, красавчик.
2: Давай. Ну, так себе. Придумала, Ань?
3: Да, все, полминуты круто, будем круто восхвалять за лучшее голосовое комплиментами в прямом эфире.
2: Уже полминуты. День рождения пенсии сегодня, 70 лет как. Ну сразу, какой вы пенсионер, а?
4: Да, стоп, да.
2: Я дед, который стены мажет.
3: Какой?
4: Ребят, возраст так повышается, что мы не отпразднуем день пенсии, успокойтесь.
2: Пока дежурная, дежурная.
3: А сейчас в каком возрасте вы на пенсию? В 70, 65, я не знаю.
4: У девочек и мальчиков по-разному.
2: 65 мужчин и 63 девушки.
3: А футболисты в 35 или в 40?
4: Ну, а смотря какие, смотря
3: а
4: какой сборной.
3: А сегодня финал?
2: Нет, конечно, сегодня
4: финал. Не-не-не, сегодня финал.
3: А когда?
2: Ну,
4: не скоро.
2: На следующей неделе, по-моему.
4: Сегодня... Завтра, послезавтра полуфиналы.
2: Да.
3: Почему мне дети говорили, что сегодня?
4: Хватит рандомных детей мучить по поводу футбола.
3: Вот смотри, представляешь, опять поди, насмотрели своих тикитоков. И все.
2: Тебя дети троллят просто и смотрят на реакцию.
3: Нет, свою. Я тебе говорю, нет, они просто доверяют источникам, которым не стоит доверять.
4: Да, нет, ты просто не поняла, это финал дворового футбола сегодня.
3: Я не удивлюсь, если когда-нибудь дети ко мне подойдут, реально притащат аиста и скажут, это он приносит детей.
2: Вот про дворовый футбол, это прикольно. Там сегодня Дзюба с Месси играют, кстати, посмотри.
4: Я видел один раз, на поле два Дзюбы, вернее, два Месси сразу. Один из них на воротах стоял.
2: День смородины сегодня, любите смородину?
4: Нет.
3: Люблю. И красную очень люблю. Вы помните на вкус красную смородину?
2: Ну, конечно. Праздник хаоса и беспорядка сегодня. Ой, замечательный какой.
3: А Всемирный день интеллектуальных игр.
2: Ой, не празднуем интеллектуально.
3: А давайте поиграем лучше.
2: Думать надо. Ну,
4: что, нормальные игры. День, что, где, когда?
3: День придумывания 27 слов на букву О.
2: Только
3: давайте,
2: начинай.
3: Ну, втроем,
2: нет, не начинай.
3: Да мы втроем справимся, ну, пожалуйста.
2: Давай вот в другой день как-нибудь праздник стельки отметим сначала. Замечательно. Спасибо тебе, ортопедическое, это наше.
4: Мягко, удобно.
2: Всемирный день косаток.
3: Косаток!
2: Все верно. День осведомленности об акулах. Всемирный день шимпанзе. Смотрите, ну пока пенсионер у меня лично лидирует.
4: Какой-то пенсионер?
3: Какой вы акуленок?
2: Какой вы акуленок?
3: Не, ну конечно, давайте про пенсионеров. У нас же прям...
4: Давайте,
2: пенсионеры! Какой вы пенсионер? Голосовым в чат мобильного приложения рекорда. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 14 июля и прямо сейчас.
2: Начинаем, как обычно, с овнов. Ваш день сегодня должен быть окрашен в позитивные тона.
1: Тельцы, побудьте сегодня нежным и любящим. Близкие порадуются, самому будет приятно.
3: Близнецы, сегодня ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите.
2: Рак, сегодняшний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее.
1: Львы, сегодня стоит помнить, что вы не звери в клетке и можете уйти с того места, которое вам не нравится.
3: Девы, сегодня вас может взыграть поборник справедливости.
2: Весы, день для вас начнется созерцательный, а закончится активной деятельностью.
1: Скорпионы, не будьте букой.
3: Стрельцы, сплетни, это же такая прелесть.
2: Козероги, сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему.
1: Водолей, сегодня наибольшее удовольствие вам будет доставлять еда и напитки. Порадуйте себя, вы это заслужили.
3: Рыбы, помните, что некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+. Дополнительное

0: Концерт, дискотеку, любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
3: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Голосовые ваши ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какой вы пенсионер этим утром, каким себя ощущаете и почему. Пока к новостям. Ипотечники придумали план, как отбить деньги за квартиру. В общем, берут ключи и выставляют на Авито фотографию со своей рукой и этими ключами. И говорят: фотосессия с ключами от квартиры ЖК бизнес-класс. То есть можно прийти, пофотографироваться, типа: «Воу, родственники, смотрите!» Или: «Завидуйте мне, друзья!» И все.
2: То есть букеты были, аренда, коробки от айфонов и от сумов были, машины, да. Парни в аренду, и все, теперь квартиры.
1: Все, пошли квартиры, да, предлагается всего за 1990 рублей. Вы получаете полный доступ в реальную квартиру бизнес-класса, как обещают, чтобы создать контент, который работает на ваш образ. Вот, 35 миллионов стоит эта квартира, а у вас она будет навечно запечатлена
2: за 2000 рублей.
1: Да, да.
3: Похоже на бредятину, если честно. Кто-то будет брать.
2: Контент-мейкером и блогером, у нас же это популярная профессия, очень даже пригодится.
3: Все, я понял. Смотрите, собирайте все деньги, которые у вас есть со всех карт, скидывайте на один счет. Фотографии с телефоном в руке, где есть счет, там, на очень большую сумму.
1: Это можно фотошопить.
3: Скину скрин.
1: Хорошо. Ну, классно. Прикиньте, взять эту квартиру, да, фотографию в этой квартире, цветы взять в аренду.
2: Пакетик из ЦУМа.
1: Еду какую-нибудь из воска, да, опять же, заказать. И все это спускаешься в тачку арендованную. Ну, просто собрал комбо и поехал к себе на окраину спать в кручу.
2: А потом в 0-0 тыква превратилась. А, нет, карета в тыкву.
1: А ты?
2: А трусы надо было отдать.
3: По сути, разорился и живешь 2 месяца на воде и хлебе.
1: Ну, так вот.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Москва не собирается предоставлять странам Балтии доказательства того, что они открывали небо для ударов ВСУ по России. Так Дмитрий Песков прокомментировал совместный демарш дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии, которые назвали эти обвинения МИД России ложными. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российские военные и спецслужбы прекрасно видят, откуда летят беспилотники, и доказывать это никому не планируют. Покупательская способность материнского капитала при покупке жилья упала за 10 лет почти на 40%. По данным Росстата и соцфонда, в 2016 году выплаты хватало на 8 с лишним квадратных метров, а сейчас, в 2026-м, всего на 5. Причина в диспропорции рынка. За это десятилетие номинальный размер от капитала вырос в 2 раза, в то время как жилая недвижимость в России подорожала более чем в 3. Евросоюз ввел санкции против ВК и юрлица мессенджера Макс, обвинив их в причастности к кибератакам на свои госслужбы. Под новые ограничения также попали 9 физлиц и 4 организации. В пресс-службе ВК заявили, что приложения и сервисы продолжают работать для пользователей в обычном режиме. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест столицы. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18 и 19 июля Москва, ВДНХ, диджей Грув, Джим Бискит и Джи Поу, диджей Мэки, Нерок, Шапов и другие топовые диджеи лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru 0+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
6: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
7: Только второй.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: «Лента» – поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
13: В ленте.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лена.

0: Вейкаперы.
1: Ваши голосовые слушаем, какой вы пенсионер. Может быть, кто-то уже определился. Начнем с Владислава.
2: Привет всем, вейкаперы.
3: Ну, я, наверное, буду, если, конечно, доживу до тех лет, буду тем пенсионером, который широкую на широкую говорит власть. Вот. Потому что с высоты своих прожитых лет мне виднее, короче, хотел сказать. Мне виднее.
1: Широкая на широкую.
4: А нам тут Максим накинул, что большая пенсия у испытателей и космонавтов достигает почти 500 тысяч рублей.
1: Надо проверить этот факт, не подтвержден.
4: Ты же хотел в космонавты, Никит.
1: Конечно, я и записывался, меня не взяли. Я уже слишком стар пенсионер, они мне сказали.
5: Так может в испытатели?
1: Может быть, кстати.
5: Лекарства испытывать там всякие.
1: Может вообще в принципе, да?
5: Краш-тесты.
1: Тот человек, который, знаешь, черные, черно-желтые у него какие-то кружки вот это. Классно. Сергей.
6: На работу прусь устала. Хочу в отпуск. Все достала. На рекорд поддал заряду. Вот спасибо вам, ребята.
1: Сергей вот будет стихи.
4: Пенсионер-стихоплет.
1: Ну, замечательно.
4: И Маргарита, пенсионер-стример, выйдя на пенсию, стало просто скучно играть в компьютер, и он решил стримить.
1: Mm-hmm. Так, Александр.
7: Здорово, дочки! Это я, счастливый дед. Слушаю радио Рекорд. У меня есть Нива, живу один, PlayStation играю. То есть живу свою лучшую жизнь. А еще в моем доме есть КБ. Всех приглашаю на блины.
1: Я в своем будущем побывал, как будто заглянул чуть-чуть.
5: Очень идеальненько.
4: Хороший у тебя сосед.
1: Очень классно. Евгений.
8: Доброе утро, вейкапер. Пенсия, это, конечно, хорошо. Нам до нее далеко. И дай бог, она у нас будет. А пенсионер, я тут хлеб без соли доедаю, а вы мне, елочка, мне нравится, елочка, мне нравится.
1: Вечный мем перед Новым годом. Ужас. Ну, классно. Так, супер дед будет, вот, Дука пишет нам, на пенсии. Замечательно, друзья, ну, пенсионеры собрались, все, давайте заряжаться и просыпаться.
0: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде.
9: Motif. Everybody's free to feel good. Record remake.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Английский арбитр Майкл Оливер не сможет получить назначение на финальный матч чемпионата мира 2026 года в США из-за судейского регламента FIFA. 41-летний рефери считался одним из главных кандидатов на работу на решающей игре турнира. Однако выход сборной Англии в полуфинал автоматически исключил возможность его назначения, так как арбитрам запрещено обслуживать матч с участием команд из своих национальных ассоциаций. Дополнительным фактором отстранения стал выход в полуфинал сборной Аргентины, которая станет соперником англичан в борьбе за путевку в финал чемпионата мира 2026. Судьи из Англии традиционно не назначаются на игры аргентинской команды из-за дипломатического контекста, связанного с Фолклендским конфликтом 1982 года. Таким образом, продвижение обеих сборных по сетке турнира полностью закрыло Оливера доступ к финальному матчу. В пресс-службе футбольного клуба «Родина» заявили, что отказались от дизайна логотипа от студии известного дизайнера Артемия Лебедева. «Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студии Артемия Лебедева. Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенной командой Лебедева. Опубликованный в сети логотип не будет применяться нашим клубом», сообщили в пресс-службе «Родины». Бывший боец и ведущий Джей Си из Fox Sports заявил, что Конор Макгрегор и его команда сообщили руководству UFC о травме колена еще до турнира. Однако организация якобы настояла на проведении боя. По словам Джей Си, Дана Уайт отказался отменять поединок, несмотря на проблемы со здоровьем ирландца, поскольку это могло привести к серьезным финансовым последствиям для шоу. Также он утверждает, что внутри UFC знали о проблемах Макгрегора, из-за чего перед выходом бойцов на арену произошли заметные изменения в букмекерских линиях. Джей Си заявил, что большая часть ставок была сделана на победу Макгрегора, а партнеры букмекерской системы UFC якобы получили значительную прибыль после того, как информация о состоянии бойца стала известна ограниченному кругу людей. Макгрегор провел бой на UFC 329 против Макса Холлоуэя. Ирландец продержался чуть больше минуты и не смог продолжить поединок из-за травм. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 8:00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе играем. Не забывайте мобильное приложение Рекорда установить. Ребята, про пенсионеров не зря мы с утра уже заряжали. В РАН, да, в РАН предложили поднять возраст молодежи до 40 лет. Представляете? Молодежь до 40 лет. Даже звучит смешно.
3: Мне вообще кажется, что там сидит какая-то женщина и каждый год немножечко поднимает, чтобы соответствовать.
2: Нет, там сидит Геннадий Онищенко. Он считает, что люди сейчас позже стареют и дольше остаются активными. Поэтому границы нужно пересматривать. Семьи создают и после 35, ну это правда. А работать и получать пенсию можно даже после 65, если здоровье позволяет, заявил Геннадий.
4: А у меня вопрос, это вот это он на фотографии?
2: Да, да. Человеку...
4: Он хочет, чтобы он был молодежью.
2: Нет, он уже давно не молодежь, он уже и не успеет, мне кажется, стать молодежью. Ну, 40, ребята, это же перебор.
4: Про Египет вспомнил, посмотрел на него.
3: А сейчас официально до скольки молодежь?
4: 35.
3: У меня такое ощущение, что они вот потом пытались еще поднять.
4: Было 35, насколько помню, хотели сделать.
2: Я знаю, что когда нам нечего обсуждать, мы обсуждаем либо Ленина, либо поднятие возраста пенсионного.
3: Никит, ну это звоночек, если ты начинаешь это обсуждать.
2: Молодежи. Ленина я еще в школе обсуждал. Это нормально. В общем, мы будем обсуждать, как вы поняли, что повзрослели. Такая вот тема обсуждения, да? Какой-то момент, щелчок, или вы осознали это в моменте. Да, что такое?
3: Да, официально 14-35 лет. Знаешь, меня когда смущает, когда... А вот раньше, вот когда фраза начинается, а вот раньше, мне кажется, это звоночек.
2: Для тебя это человек уже взрослый, да?
3: Ну, повзрослел.
2: Для меня взрослый человек, вот у нас в голосовалке есть, это когда люди мне говорят, да, вече на медне. Ясненько, ясненько.
4: Отнюдь.
2: Отнюдь, да. Вот, подумают об экскурсиях разных. Вот люди, которые ездят на экскурсии на отдых, для меня это люди взрослые, конечно. Такие уже осознанные. Пришли к этому моменту. Я не могу. Учат молодежь жизни. Встречали таких ребят?
4: Конечно.
2: Ну вот, это понял, что повзрослел, значит. КУшку, когда начал отправлять правильно вот эти вот счетчики за горячую воду, холодную, и не путать их, повзрослел.
3: Вот это радует, что я пока не понимаю, что это и как это.
2: А ты как поняла, что повзрослела тогда? Хорошо, если не коммунальные услуги.
3: Так, я пока, честно, не готова взрослеть. Я даже одноклассники еще не скачала.
2: Ясно. Стас?
4: Я уже удалил одноклассники. Чего там говорить?
2: Хорош, давайте обсуждать. Вы пишите, как вы поняли, что повзрослели. Написать можно в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы. Обсуждаем, как вы поняли, что повзрослели, по каким моментам, фразочкам и вообще по всему.
1: А, я вспомнила, я поняла, когда в магазине стали говорить не девушка, а женщина!
0: Мне кажется, вам это в любом возрасте кричат, нет?
1: Нет, с какого-то определенного. Жена, двое детей, вроде повзрослел, но нет, все равно ощущаю себя лет на 20, только есть один большой минус, приходится каждый день ходить на работу.
0: А, Алекс Мауска, хорошо, если мне присылают классную открытку с поздравлениями, я обязательно ее перешлю. Ты повзрослел.
1: А мне кажется, вот еще тоже пунктик, когда ты повзрослел, когда ты нажимаешь переслать, и это видно, и ты не паришься, что видно, переслано сообщение.
0: Ну да, те, кто повзрослели, вообще не парятся над тем,
1: конечно,
0: что происходит. Не переслал, ни в какие фотографии
1: я,
0: выложить.
1: Ну я далее. Пока заморачиваюсь, я делаю так, чтобы не было видно, если уж пересылаю.
0: Так, и беги от меня, я твои слезы. Почувствовала себя взрослой, когда самостоятельно оплатила коммуналку.
1: Вот.
0: Не очень приятное чувство, конечно.
1: Ужасно.
0: Это ваше повзросление.
1: Вообще в магазин тоже так дорого ходить.
2: Так, подождите, а в подростковом возрасте что, вы не оплачивали коммуналку?
1: Нет, я в общежитии жила.
0: С нас родители деньги не брали, Стас.
1: Да.
0: За проживание.
2: Кто? Родители?
1: Человек с 3 лет коммуналку сам платит.
2: Вы что? Да нет, просто так. Ну, я тоже жил в общежитии долгое время, когда учился в университете, но там сейчас же просто оплачивают коммуналку.
1: Да?
2: Ты штрих-кодик наводишь вот так вот, телефончик, вы же все знаете, и все, и просто оплатить.
1: Не знаю. Осознал, что постарел, когда начал на молодежь смотреть и причитать.
0: Алешенька, сынок, голосовое прислал.
3: Доброе утро, ребят. А я заметил, что повзрослел, когда стал заканчивать чих матным словом. Еще я заметил, что стал рассматривать марки тележек, с которыми ходят бабушки.
1: Марки?
3: С авоськой я уже давно хожу, а как я шоркаю ногами по полу.
1: Реально. Тапки нужны специальные, нет?
0: Мат добавляешь к чиху, да? Это реально взрослые люди.
2: Еще удивляешься, когда, о, господи!
0: Это в общественном месте, когда не может сказать матное слово, да, добавляешь что-то святое.
1: А когда научилась заначку сохранять?
0: Угу. Когда радуюсь гаражу и подвалу, 2 лет написал.
1: Когда стал употреблять слова, запамятовал, извольте, будьте любезны.
0: Олеся добавила, в моем лексиконе появилось слово обожди. Обождите.
1: Обождите.
0: Обождите.
1: Обождите.
2: Надо же в взрослом.
1: Еще туда же, пущай.
0: Пущай.
1: Вместо пускай, вместо пускай будет так. Пущай будет так.
0: Так, давайте не обождите, а пущай вы сообщение нам накидайте. Как вы поняли, что повзрослели? В чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по проспекту Победы от Зорги до Завойского. Также по Чернышевского от Кремлевской до Московской. И по Ленинградского от Пржевальского до Тесовской. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: И Гитлер, и Злары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар заезжает.

0: 13 лет. Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: Додо.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». УКРН 124-160-00455-10. Город Казань.
10: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
11: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
2: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Прямо сейчас необходимо просто открыть мобильное приложение рекорда и написать слово «игра», потому что мы через 10 минут секундант сыграем одного из вас или одну из вас выберем случайным образом. Пишите, если хотите, приз от вейкаперов и Радио Рекорд. Пока обсуждаем, и как вы поняли, что повзрослели.
1: Когда стали называть по имени-отчеству?
0: Кстати, да, этого. А еще, знаете, там по отчеству просто называют, типа вот Саныч.
1: Да-да-да. Палыч.
0: Виталич. Да, это пацаны между собой.
2: Да, ты говоришь, типа, я вообще-то Артурович, ну ладно.
1: Кузьмич.
0: Кстати, у меня нет знакомого Кузьмича.
2: Ни у кого нет.
1: А что, Кузя?
2: Так ни у кого нету.
0: Именно.
2: То есть у меня нет ни одного друга, у которого бы отец был Кузьма,
1: Кузя.
0: Можно как будто просто дать Кузьма, Кузьмич.
1: Что просто?
0: Ну, в плане долучить.
2: Называть его так.
0: Да, Кузьмич, пацанов работает. Когда начал ходить в туалет сидя, Николай написал вот.
2: Слушай, ну есть моменты, когда это надо делать. Ну, то есть...
0: Когда?
2: Ну, сидя, ты как?
0: Это спойлер ты меня сейчас какой-то вкинул, ты же постарше меня.
2: Ну, я не намного старше тебя.
0: Ну, когда?
2: Но, блин, тебе объяснять, когда надо сидя это делать?
0: Я не знаю просто. Какой-то спойлер странный. Стал дальнобойщиком в 28, Жека. Вот, говорит, понял, что повзрослел.
1: Валерий понял, что повзрослел, когда тонометр появился.
0: А, Татьяна сегодня утром, когда проснулась и увидела поздравление с днем рождения, вот поняла, что повзрослела. С днем рождения, Тань.
1: А я, наверное, повзрослел, когда стал чаще думать о своих детях, что мне как бы не важно, что будет со мной, переживаю за них. Чаще становится грустно, без причины. Стал ненавидеть людей. Больше радуюсь, когда нахожусь на даче, где тишина и не видно вот людишек. А вот, если честно, кажется, вообще не повзрослел. Хотя скоро исполнится 44.
0: Стифлер базу выдал. Когда встаешь или садишься, обязательно с озвучкой. Оп! Опа!
2: Когда радуешься тому, что встал с первого раза.
0: Когда голова не закружилась с утра с кровати, когда встал. Нормально, уже хорошо.
2: Когда начал видеть звезды, когда встаешь.
0: Так, Алексей, на работе. Делаю вид, что взрослый. После обеда хочу тихий час поиграть и по дороге домой игрушку новую, а не вот это вот все. Лешенька, 44 года. Вот.
1: Так, у меня вопрос. Поняла, что повзрослела, когда возрастной коллега подошел и сказал: «Нужны тити-мити?» И я сразу спросила: «Сколько?»
0: Тити-мити.
1: Мне пришлось гуглить. Тити-мити — это разговорное выражение, означающее деньги.
2: Так, стоп. Мне казалось, тити-мити — это есть некий Митя с большими титями.
1: Представляете?
2: И он раздает фотографии.
0: Свои, да. Андрей Кош, 73, новая сковородка и кастрюля начали радовать. Вот, пожалуйста, тефлоновая, не поцарапанная.
2: Ну вот сложно сказать. Я еще в подростковом возрасте у хорошей посуды ты радуешься, потому что ты готовишь.
0: Ты рано повзрослел просто, Стас.
1: О, ты, да, сам взрослеешь, сам КУ платишь. Алексей, понял, что повзрослел, когда, вставая, начинал кряхтеть и говорить: «Эх!»
0: Но это звуки туда же. Перестал понимать молодежные слова. Вот опять же Андрей Кош добавляет. И понятия не имею, о чем говорит вообще молодежь, когда они на своем общаются как-то.
2: Слушайте, да они сами не понимают, о чем они говорят.
1: Понял, что повзрослел, когда в споре с продавщицей стал говорить вместо «ты че, выдра?» «Соблюдайте субординацию и позовите директора».
0: Нет, понял, что повзрослел, когда в споре с продавщицей выиграл.
2: Вот
0: это, наверное.
2: Задавил авторитетом.
0: Да-да, сказал, что это действительно желтый ценник, и он был повешен именно в тот момент.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин признал, что атаки Украины создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но заверил, что ситуация выправится благодаря надежной энергосистеме страны. Сейчас власти работают над труднодоступной для ВСУ схемой поставок топлива в Крым. Также президент пригрозил Украине более мощными ответными ударами. Российские дорожные строители попросили власти приоритетно обеспечить их топливом, так как из-за роста цен на битум и дизель возник риск срыва сезонных работ, сообщает РБК. В Минтрансе, однако, угрозы для строек не видят. В ведомстве заявили, что летний скачок спроса на материалы – это традиционное явление, и большинство подрядчиков заранее закупили основные объемы битума. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят блокаду для иранских судов и будут взимать сбор в размере 20% со всех грузов, перевозимых через Армузский пролив. Назвав США хранителем Армузского пролива, он объяснил это необходимостью покрывать расходы на обеспечение безопасности судоходства. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
7: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Секунданты.
1: Играть будем с Александром, но перед этим он нам расскажет, как повзрослел, как он понял, что повзрослел. Саш, привет.
2: Как я понял, что... Всем доброе утро.
1: Привет, привет.
2: Как я понял, что я повзрослел, да. А сегодня ровно полгода моей дочери, поэтому, наверное, уже чувствуется взрослость.
3: Ответственность появилась,
1: ребенок,
3: да?
1: Ребенок, ребенок.
2: Да, да.
3: А сколько тебе лет, если не секрет?
2: Мне 36.
3: Ну, нормально, вот ты прям только всего лишь на годик вышел из возраста молодежи. И посмотри, за полгода как почувствовал!
1: Как ты вовремя перестал быть молодежью, сразу ребенок у тебя родился, по идее.
3: Как прям запланированная какая-то схема.
1: Классно, Саша. Саша, у нас игра называется «На секунданты». Мы сейчас отправим тебя в какую-то ситуацию вымышленную, конечно же. А тебе нужно будет взять 5 предметов на определенную букву. И они должны подходить, это важно.
3: И важно успеть назвать эти 5 предметов за полминуты. У тебя будет ограниченное количество времени, поэтому думать надо быстро. Давай, так собрался и так хоть.
1: Сначала ситуация.
3: Ситуация. Ну смотри, ты уже взрослый, у тебя же есть сын. И я думаю, что ты поедешь на выход... А, дочь. На выходные, поедешь в загородный дом.
1: Неплохо.
3: Там будет бассейн, значит, гриль, барбекю.
1: Что ты выбиваешь у него варианты?
3: Не-не-не, я просто ему как бы расширяю фантазию.
1: Загородный отдых, правильно?
3: Твоя задача взять будет 5 предметов на какую букву?
4: На букву Т.
1: Т.
3: Тимофей.
1: Итак.
2: Т.
1: Тимофей, загородный дом, отдых. У тебя 30 секунд, и начинаются они прямо сейчас. Накидывай.
2: Триммер. Таймер.
3: Тарелка, молодец. Можешь еще тарелочницу взять.
4: Зачем?
1: Давай.
2: Топор.
1: Отлично.
3: Хорошо. Еще.
2: Термометр.
1: Ну вот 5 предметов было. Кстати, есть у кого докопаться? До каких?
4: Я так полагаю, что это для газона, который триммер, правильно?
2: Ну и также, чтобы щетину подровнять на лице.
4: А это же разными штуками. Ну хорошо. Вот да, не просто повзрел, а прям мужик. Я этим триммером и газон подстригу и себе. Нормал.
3: Я представляю, если бы он триммером для лица газон бы подстригал. И сколько времени понадобится.
1: Нормал. Скорее наоборот, меня бы удивило. Но ладно, Саш, с победой тебя приз твой. Действительно, докопаться здесь не получится. Даже если мы очень хотели, приз твой. Можешь передать привет кому хочешь.
2: Передаю привет своей любимой жене Марине, своей любимой дочке Анастасии, хоть она пока слышит, но не может что-то сказать в ответ. Всему любимому Радио Рекорд, вы капер, вы лучшие, поэтому люблю вас очень сильно. Всю вашу радиостанцию, всю вашу структуру, молодцы.
3: Мы прям не прерываем тебя, продолжай.
1: Только что отлюбил нас всех, всю нашу радиостанцию, вейкапер. Хорошо, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы вейкапер.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 2120.
3: Акция действует до 28 июля.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: каперы.
1: Продолжаем обсуждать, как вы поняли, что повзрослели. Читаем ваше сообщение.
2: Так, ну давайте что-нибудь
1: Александр,
2: новенькое.
1: Александр, вот слышишь Лещенко, Кобзона, прочих олдеров, и начинаешь подпевать, походу рубеж пройден. Прощай, прощай. А? Прощай, прощай.
3: Слушайте, ну это классика на все времена.
1: Ну да, да, да.
2: Так, понял, когда проснулся, почувствовал, что многодетный отец с женой в декрете с ипотекой и со стройкой дома.
1: Угу. Когда перестал собирать бутылки и начал тырить цвет мед в чесночной баунти, написал. Осознал ценность, да, что подороже-то будет.
2: Дмитрий понял, когда начал ходить по врачам в 45.
1: Нам открытку прислали, кстати. И снова утро, вот здравствуйте. Да, как из того самого мессенджера. Вот, я теперь понял, что повзрослел.
3: Подожди, перешли куда-нибудь.
1: Надо в семейный чат куда-нибудь. В чат другого радио.
2: Повзрослел, когда щелкнула в коленях, пишет Дамир.
1: Так, Татьяна, открыла ИП и больше не жалею. Не желаю работать. На дядю, тружусь на себя, я взрослая. Нафига мне какие-то дяди с их ЗП? Вот, поняла, как повзрослел.
3: И сейчас дядя такой, ну в смысле? Ты чего? Нормально же работали.
2: Алексей, повзрослеть, что это? Первые 40 лет детства, как минимум, у мальчиков проходит очень весело. Следующие 40 лет детства еще веселее.
1: Так. Сообщение некультурное хотел зачитать, потом дочитал.
2: Ярослав понял, что повзрослел, когда вижу на афише неизвестных мне певцов суперзвезд.
1: Татьяна написала, скачиваю картинки, доброе утро, чтобы ответить маме. Могу заговорить с незнакомым человеком о чем-то насущном вообще просто так. Люблю дачу, мечтаю о своем доме на земле. Мечтаю купить палатку-лодку для поездок на природу подальше от города и людей. Еще стала домоседка. Выходной день, очень трудно меня куда-то выманить. А так чувствую себя на 18.
3: А можно вопрос? Да. Палатка-лодка через запятую?
1: Палатка-лодка.
3: Или это одно? Просто очень заинтересовало.
1: Вот, кстати, очень важный пункт. Заговорить с незнакомым человеком о чем-то насущном вообще.
2: О погоде.
1: Я часто такое встречаю. Я просто там стою где-то. А вот вы скажите, да, вот сейчас, вот как оно вообще и начинается. Ну, как-то не уйдешь же. И поддерживать диалог надо.
3: Не, ну, инки в свое время, конечно, были так, топчик. И ты такой, чего?
1: Бывает, я не понимаю.
2: Александр понял, что повзрослел, когда на работе накопил пакет с пакетами.
1: Вот даже там.
2: На работе.
1: Так, Олег пишет, на работе стратегически стал токсичнее. В отпуске взял 2 пива на кассе. Себе и себе. Дома научился говорить, когда жена не права. Да, милая. А?
2: Это уже мудрость.
1: Это уже все.
2: Екатерина поняла, что повзрослела, когда в автобусе могу не уступать место взрослым женщинам.
1: Андрей Кош, странно, что еще нет таких, кто встает в 5 утра и куда-то едет. Есть, вот они сидят перед вами. Три человека.
2: Сергей, когда начал приходить со своей авоськой в супермаркет и употреблять слова «авоська».
1: Сол пишет, когда чувство недопитости превратилось в чувство перепитости. Ну, то есть не знаешь меры, уже потерял вот эту вот грань. Друзья, как вы поняли, что повзрослели, мы продолжаем обсуждать, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: На Рекорде.

0: реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Вейкаперы.
5: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И у нас ровно 9.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Не забываем про вопросы нашему автоэксперту. Присылать их можно в чат мобильного приложения Рекорда. Все, что касаемо автомобилей. В этом часе он будет на них отвечать. Ждем.
2: Спрашивайте, не стесняйтесь.
1: Фразу «приятного аппетита» на офисном обеде пора запретить, предлагают эксперты. Со слов специалистов по этикету, псевдовежливость это отвлекает и раздражает. И наконец-то об этом кто-то сказал. Действительно, вы не замечали этого, когда сидишь на обеде и ешь, тебе приятного аппетита, это просто ибо вот этот забитым ртом.
2: Никита, извини, я не помню, чтобы я обедала на работе.
1: Я остаюсь, действительно, у нас есть такая проблема. И да? по их заверениям, дежурное приятного аппетита на кухне – это сомнительная затея даже. Человек ест, а его вынуждают переключаться, жевать спасибо и прерывать законный обеденный чил. Вообще следить за чужой котлетой в рабочей обстановке не камильфо, как заявили эксперты. Достаточно просто было бы кивнуть, либо как-то отреагировать, поздоровавшись. Не трогать человека во время приема пищи.
3: Во время пищи на тебя никто не смотрит. Большинство людей во время обеда там читают что-то, либо с кем-то разговаривают.
2: Open space, может кто-то пройти, зайти. Наверное, тут вопрос, есть ли изолированное какое-то помещение, для тогда бы не отвлекали.
1: Нет, ну это как правило, здесь же есть столовые.
2: Ну да.
1: И коллеги все ходят на обед, там один стол уже ест, другой стол только заходит и берет еду. И все же приятного аппетита.
2: Мне кажется, должен быть какой-то знак рукой, понимаешь? Один рукой показал приятного аппетита, второй рукой ответил, чтобы рот не отвлекать.
1: Да мне кажется, вообще разговаривать не надо.
3: Подождите, вы предлагаете во время еды руками махать?
2: Да.
3: То есть ответить спасибо плохо, а махать ложь. Я предлагаю не отвечать спасибо. Это же твой порыв. Ты зашел всем, как здрасте, как общий привет. Говоришь, приятного аппетита. Иди себе дальше, не жди ответа.
1: Я предлагаю вообще не общаться на обеде. Зачем это надо?
3: Убери слово на обеде.
1: Вообще.
3: И тогда станет проще с коллегами.
1: Вообще не общаться нормально.
0: На рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Представляете, есть такое понятие, как диета друзей. Так прозвали набор причудливых диет, на которых сидели актрисы, исполнявшие главные роли в сериале «Друзья». Все 10 лет, пока шли съемки. Оказывается, им нельзя было полнеть, это было прописано все, что девчонки, вы должны оставаться фигуристами. И вот у них был этот набор диет разных, и это называлось «Диета друзей».
2: Ну, прикольно. Вот. У меня самая любимая актерская диета, 4-дневная, жесткая.
1: Да что там? Что там входит в нее?
3: Обещаниями там кормят.
2: Да-да-да, конечно. Не, ну она такая, знаешь, экстремальная. Вроде как нужно в платье, например, влезть, а потом они эти килограммы возвращаются.
3: Слушайте, но Мэттью Перри, который снимался тоже в «Друзьях», у него из-за употребления определенных препаратов, давайте так скажем, он все время то набирал, то терял вес. И это по сезонам прям можно проследить, где он чуть полненький, где одежда на нем чуть висит. Но поскольку он прям звезда-звезда был, его терпели. Но, слава богу, он опомнился, и все с ним нормально.
1: По одной из гипотез, следующий факт, современный образ лохнесского чудовища появился под влиянием фильма «Кинг-Конг» 1933 года. После выхода картины, где показано длинношее доисторическое существо, почти сразу началась первая волна массовых сообщений о Нессе, в том самом лохнесском чудовище. Прямых доказательств этой связи нет, но некоторые исследователи считают такое совпадение не случайным. Вот фильм вышел, повлиял, и все-таки вот оно, в нашем озере живет.
3: То есть это
1: лохнесское.
3: Диплодок, пловец?
1: Ну, вообще, да. Я одно время верил, что существует лохнесское.
3: Оно есть!
1: Есть, да?
3: Конечно.
1: Ну, ладно. А лотерейки берете? Честно скажите.
2: Нет.
1: Периодически. А вот люди...
2: И один раз, может быть, за всю жизнь брал.
3: Не,
2: может,
3: я брал.
1: Вот. И люди во всем мире ежегодно тратят более 330 миллиардов долларов на лотереи. Ежегодно. Представляете,
3: это
1: какие
3: да.
1: там банки. Я вот видел, как эта бабулька выиграла вот у нас в лотерею, вот эту общероссийскую. Работает?
3: Неплохо.
2: Сейчас я в бабульку превращусь. 330!
1: Ну ладно, бабулька, реально. Кстати, лотерейки брать, это, кстати, повзрослел, да, когда уже, наверное?
2: Это связано с чертой характера.
3: Ты просто берешь ради азарта.
2: Азартный либо не азартный, тут не связано с возрастом.
3: Ну вот был случай в США где-то.
2: Вот был случай уже.
3: Во-во-во, это мое.
2: Был случай!
3: И чувак пережил автомобильную катастрофу и решил взять лотерейку. Взял, выиграл. В ней достаточно крупную сумму. Он говорит, ну ладно, возьму еще одну. И снова выиграл. То есть он два подряд раза выиграл очень большие суммы. Плюс, ну, получается, хитрик собрал. И выжил, и деньги.
1: Все в порядке с ним сейчас?
3: Ну, сейчас-то он уже, наверное, откинулся, потому что ему лет там
1: много. Вы не общаетесь больше, все?
3: Я его не знаю, это в Америке было.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Петра Витро от Дементьева до проспекта Амирхана. Также по Шахиди от Ташаяк до Сайдашева. И по Тукая от площади Вахитова до Чернышевского. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
7: И очутился он в центре металлокровли. А там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства. Да за один день.
6: Ну и тюка, молодец.
7: Центр металлокровли, Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
10: Мам, а я принцесса?
11: Конечно.
10: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
11: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
10: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на Kazan Digital. digital.ru и будь в тренде.
14: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608, 12+.
15: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
16: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
17: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Вейкаперы. Не забываем, друзья, про вопросы нашему автоэксперту. Присылать их можно в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро он будет на них отвечать.
1: Друзья, а мы вот обсуждаем тему, когда вы повзрослели, и мы пригласили в эфир эксперта. Эксперта, прямо сейчас поговорим о возрасте, о взрослении со старшим сотрудником пропускной системы Клавдия Сергеевна. Возрастная категория 60+. Клавдия Сергеевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, вейкаперы. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Вот вы расскажите свой жизненный опыт. В какой момент вы поняли, что вы повзрослели?
2: Первый раз хотя бы.
3: Первый раз. А, наверное, у меня и не было первого раза. А, пожалуй, я и не повзрослела.
1: Вот!
3: Пожалуй, я верю в чудеса, верю в Деда Мороза, влюбляюсь, хочу путешествовать. Не повзрослела.
2: Получается, признак как раз-таки взросления того самого – осознавать, что ты не повзрослел. Да, вот к чему мы приходим. Философия. Философия.
1: Так, ну а если вот по пунктикам? Смотрите, пакет для пакетов у вас есть?
3: Есть.
1: Так, тяга к земле, к огороду появлялась?
3: Нет, вообще нет.
1: Серьезно? Даже не тянет ни на дачу?
3: Ни цветочек не посадить, ничего, нет, вот полностью отсутствует.
2: Но я, кстати, помню, как Клавдия Сергеевна меня забахила, вот ругала, говорит, Никита, натоптал. Зачем? Вот это вот, к чистоте определенная какая-то.
3: Ну, к чистоте есть, конечно, но в разумных пределах.
1: Так, на дискотеки ходите? Я знаю, что они есть.
3: Вот что-то в последнее время не хожу.
1: Да?
2: А на колбасном цехе не вас я видел, да?
3: Нет.
2: Бочка бас колбасит соло вот это.
1: К бочате не тянет?
3: Нет, не тянет, но я очень люблю вечера, вот даже эти юбилеи рекордовские, дни рождения рекордовские, с удовольствием все праздники люблю.
1: Так, значит, мелодрамы на телеке смотрите?
3: А это уже на выбор. Если артисты нравятся, могу посмотреть.
2: А если Серхан Балат, то как бы я смотрел.
3: Я только наши.
1: Так, а вы знаете, кто такой Серхан Балат?
3: Нет.
2: Ну и не надо знать.
1: А какие наши любимые артисты, просто чтобы тоже понимать?
3: Понимать наши Муравьева, Ирина Муравьева.
1: Вот Никита сейчас
3: Гринёва.
1: Спалился Никита. Тебе придется, Никита, погуглить.
2: Да,
1: он просто не смотрел.
3: Ну, я не знаю, вообще-то много нравится.
1: Хорошо, а какой вот совет молодежи? У нас официально молодежь до 35 лет.
3: Молодежи?
1: Вот что нужно делать, чтобы не стареть душой?
3: Чтобы не стареть. Вот, знаете, у меня ВКонтакте написан статус. Так, когда думаешь... Так, начинаешь думать о возрасте тогда, когда больше думать не о чем.
2: Ой, вот, хорошо.
3: Это мне очень понравилось тоже.
2: У кого бокалы в руках, можно прямо сейчас поднять, когда начинаешь думать о возрасте.
1: 9:26, у кого бокалы в руках?
2: У нас могли
1: бы быть. И это утро.
2: Ну, классно. Клавдия Сергеевна, спасибо большое. Очень ценные советы, идельные на самом деле. Пойду посмотрю, кто такая Муравьева.
1: Наконец-то.
3: Посмотри.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Дешам считает Испанию фаворитом. Ямаль готов забивать французам, а все топовые претенденты на золотой мяч сойдутся в полуфиналах. Тренер сборной Франции Дидье Дешам считает испанцев явными фаворитами в матче с его командой. По словам специалиста, Испания много забивает и мало пропускает. И нет сомнений, что в поединке с ними будет тяжело. Форвард испанцев Ламин Ямаль заявил, что не зациклен на голах. Однако заметил, что забить французам было бы особенным событием. И он принимает этот вызов. Правда, на сегодняшний день Ямаль отгрузил лишь один гол за 6 матчей Мундиаля. Славен Билич стал новым тренером сборной Хорватии. Ранее 40-летний полузащитник Лука Модрич заявил, что останется в команде только если ее возглавит Билич. Так и получилось. Все топ-5 претендентов на золотой мяч по версии гол сойдутся в полуфиналах чемпионата мира. Это англичанин Харри Кейн, аргентинец Лионель Месси и французы Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Алисе. Сегодня в 10 вечера смотрим первый полуфинал турнира, где зарубятся Франция и Испания. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс лето на сцене Радио Рекорд на ВК-фест. Все подробности.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичные разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
7: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Который только всегда рад ответить на ваши вопросы касаемо автомобилей. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, брат.
3: Привет-привет. Итак, первый вопрос. Какой универсал рассмотреть до 400 тысяч рублей, а?
2: Хороший вопрос. Давайте начнем, наверное, с российского автопрома. Можно купить «Ладу Ларгус», можно купить «Ладу Калину». Если рассматривать, например, каких-то корейцев, можно рассматривать «Кейсид» первое поколение. Мотор с хорошим ресурсом, 250 тысяч километров, отказывает без проблем. Главное — найти хорошую машину. «Шевроле Лачетти» можно купить на моторе 1.6 с автоматом. Можно купить «Шкода Октавио Тур» А4, 1.6, мотор прекрасно, будет долго ходить, может даже найти что-то с 1.8, будет более динамично. «Opel Astra H», очень вместительный, комфортный автомобиль. «Форд Фокус» второй, то есть, ну, можно поковыряться, на самом деле, в целом бюджете 400 тысяч рублей есть что выбрать.
1: Вариантов много, классно. Следующий вопрос. Автомобиль с какой коробкой подходит для езды с прицепом?
2: Ну, желательно, конечно, в идеале, это механика. Если вам лень переключаться постоянно между передачами, то, конечно же, полноценный автомат.
3: Здравствуйте. Подскажите, что лучше привезти из Китая? Haval H6 или Chevrolet Trailblazer?
2: Ох, какой разброс. Слушайте, можно не везти из Китая, а можно привезти через Беларусь. Chevrolet, если я не ошибаюсь, называется правильно Equinox на 1,5-литровом моторе. Довольно-таки комфортный автомобиль, неплохо выглядит, очень современный. Внутри оснащен всем самым необходимым. Ну, а из Китая везти, ну, если есть вариант Trailblazer, конечно же, везите Trailblazer.
1: Следующий вопрос. У меня BMW M5 E60. Что можете посоветовать взять, чтобы получать такой же адреналин и удовольствие от вождения?
2: Хороший вопрос. E60 осталось немного, особенно M5. Если она в хорошем состоянии, то она стоит очень дорого. В эти деньги, ну, если вы хотите тот же кузов, например, тот же седан, только более вместительный, и получать динамику, естественно, Skoda Octavia RS прекрасно подойдет. Если вы хотите получить удовольствие от рулежки, как картинг, например, то я бы рассматривал, наверное, но опять же, в силу того, что я очень люблю ваги, я, конечно же, буду рекомендовать Volkswagen Golf R. Прекрасная машина, прекрасная рулежка, прекрасная динамика. Эмоции вы получите однозначно. Уж точно не меньше, чем отъешься.
3: Доброе утро, Володя. Kia K5, 1.6, турбо, авто новый, очень капризный к бензину. На многих АЗС после заправки плавают обороты и детонация появляется. На люке написано E5, E10. Какой спирт можно добавлять, в каком количестве, чтобы получить E10?
2: Да, действительно, эти моторы очень капризные в качестве топлива. Но насчет спиртов я, наверное, рекомендовать вам ничего не буду. Есть хорошие присадки, которые повышают октановое число. Раньше я покупал, например, в своем автомобиле, это Liqui-Moly, были такие присадки. То есть, чтобы детонации стало меньше, используйте однозначно, конечно же, присадки, повышающие октановое число. Но, дабы сохранить ресурс вашего мотора, однозначно на каждом втором ТО меняйте топливный фильтр. И слава богу, что на вашем автомобиле он стоит совсем недорого, поэтому это вполне доступно, и это возможно финансово.
1: Круто! Володь, спасибо большое за ответы на вопросы.
3: И до встречи в следующий автовторник.
2: Спасибо большое вам, любите свои автомобили, всем хороших дорог, пока-пока.
4: Команда Tamasha Racing лидирует в открытом чемпионате России по дрифту RDS Open. В эти выходные, 18 и 19 июля, пилоты выйдут на домашнюю трассу Егора Драйв под Санкт-Петербургом. Владимир Афанасьев, Игорь Азолин и Станислав Антропов будут бороться за победу. Приходите поддержать петербургских гонщиков из Tamasha Racing. Возрастное ограничение 0+, спонсор рубрики ООО Vertex Group.
0: Признанные в мире технологии, суровые климатические и гоночные испытания, импортные компоненты высочайшего качества, моторное масло Tamasha, идеальный баланс защиты и мощности Tamasha, формула надежности.

0: Концерт Владимир Подборочкин. По вторникам в Вейкаперах на рекорде. Новый трек на рекорде.
1: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Bro. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа. Рекорд. Дэнс-радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2-годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Еще немного обсудим, как вы поняли, что повзрослели, и подведем итоги нашего голосования. Итак.
1: Не могу повзрослеть до сих пор.
0: Ага, Евгения написала, когда услышала на ретро-радио песню «Иванушек тучи». Видимо, она была актуальна тогда, видимо.
1: Ой, я помню ее.
0: Это которые как люди, да?
1: Да. Я вот сейчас пишу вам сообщение. Знаете, с чего телефон? С телефона сына. А ведь это мой сейчас телефон, а он с новым ходим. Кстати, это показатель, да.
0: Чесночный баунти понял, что повзрослел, когда задумался, а не посадить ли мне дерево во дворе? Много деревьев, не посадить ли мне во дворе?
2: Так и дом надо будет построить тогда.
0: Да.
1: Здравствуйте, пишет Андрей. Повзрослел, когда четвертый человек стал называть папой.
0: Тамила написала, поняла, что повзрослела, когда дочь забеременела и собралась замуж. А мне еще только 40 годиков. У моих ровесников еще только дети появляются. Одна радость, я хоть с внуками с удовольствием позанимаюсь.
1: Иван, когда вместо бега и иного фитнеса перешел на упражнения от доктора Бубновского, лежу вот сейчас на спине и привязанными к резине ножками дрыгаю.
2: Это точно доктор?
1: Это что за
2: упражнение?
1: Я хочу увидеть это.
2: Привет, у меня есть для тебя пара упражнений.
0: Александр написал, я повзрослел тогда, когда сын предложил попить пивка.
2: О, да.
1: Прикол.
0: Когда на кассе перестали спрашивать паспорт, а я на секундочку алкоголь покупал, Честер написал, ну мы против алкоголя.
1: Когда на ДР стали желать здоровья.
0: Счастья, здоровья.
2: Ну это, по-моему, всегда теперь желают, даже детям.
1: Да. А повзрослел, когда смотришь новости и разговариваешь с телеком.
0: Алла написала, повзрослел резко, когда сын сказал, мам, я приду позже, проведу свою девушку до дома.
2: Нормально.
1: Понял, как, что повзрослел, когда парниша лет 17 после футбола подошел и спросил, как вы хорошо для своего возраста бегаете, а мне 38.
0: Чесночный баунти, когда начал ходить на собрание ТСЖ. А я все думаю, что не собирается у меня в доме.
2: А кто-нибудь был на собрании?
0: Нет. Я каждый раз уведомляют, я просто даже в группу района не вступил и дома. И мне приходят, стучат, говорят, у нас собрание ТСЖ вот будет когда-то. А я даже не знаю, как переводится ТСЖ.
1: О, кстати, точно, как это переводится?
0: Я не знаю. Товарищ... Ты шаришь за коммунальные услуги.
2: Технослужба.
1: Товарищеская
2: служба.
1: Жильцов.
2: Наверное, жильцов, служба да. Жильцов. Собрание жильцов.
1: Собрание, да.
0: ТСЖ, простите нас. Просто давайте подведем итог голосования. Как вы поняли...
2: Ты сам живешь.
0: Спасибо. Еще раз простите нас.
1: Твой сосед житель.
0: Не прекращайте нас прощать. Как вы поняли, что повзрослели? На первом месте у нас варианты это «Учу молодежь жизни». 39% проголосовали за него. Уже много таких. На втором месте «Научился оплачивать квитанции». И на третьем месте вариант у нас «Подумываю об экскурсии по Золотому кольцу России». Вот такие итоги.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Шоу на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас здесь 0-0 в Петербурге по московскому времени. Ребята, у меня для вас две новости. Вот две.
3: Одна хорошая, другая плохая.
2: Первое. Главное трансовое событие страны от радиорекламной постановки «Портал». Спрашивали, когда. Три иностранных артиста. Ронски Спит, Алан Вот. 16 октября Москва Вики Стадиум, а 7 ноября Санкт-Петербург Темпл оф Дир. Внимание, только до 14 июля, это до сегодня, да, билеты по специальной цене для ранних пташек на радиорекорд.ру 18+ по возрасту. Это важно. И второй момент. Это товарищество собственников жилья, ТСЖ. Теперь мы знаем, что это такое.
3: Да мы были забудем. Близко, ну что ты?
2: Но
4: мы вообще очень близко были.
3: Жилья, товарищи, сожители, жильцы.
2: Спасибо нашим слушателям, что вот поддерживают нас эрудицию и взрослую жизнь как-то.
3: Давай еще.
5: Творчество, НДФЛ. Сила, расшифруй. Живопись.
2: НДФЛ — это финансовая льгота в конце. А СНИЛС, кстати, знаете, как переводится?
5: Что-то с налогом... Нет.
2: Ну все, приплыли. Нам вообще термин вот этих всех взрослых слов.
5: Не надо. Мы достаточно, мы знаем, что СНИЛС — это зелененькое, это красненькое.
2: Должно быть в паспорте.
3: У, коммунальные услуги, это мы знаем.
2: Все, это точно нам известно. Так, ребята, к новостям. Есть интересное, еще одна. Создатель дизайна BMW X5 и X6 получил российское гражданство. Представляете, теперь Пьер Леклерк. Леклер! Это был такой мем.
5: Мне, пожалуйста, два Леклерка.
2: Официально гражданин России. Указ подписал Владимир Путин.
3: А он может зайти к нам на завод и в эфир?
2: Вот неизвестно, кстати, до сих пор, по какой причине он получил гражданство. Леклерк, кстати, работал над Citroёn, Kia и китайскими гритволами. И это не в плюс ему сейчас.
3: Да. Я хотел сказать, welcome to Lada.
2: BMW X5 и X6. Вот это, наверное, больше в плюс человеку.
5: Нет такого, что вот подобные люди, они просто приезжают сюда доживать. Ну вот, свою творческую карьеру в плане автомобилестроения. То есть ты говоришь, что вот он работал, ну чем, Citroёn, там еще что-то, да?
2: Ну, Citroёn, Kia, китайский Great Wall.
5: И они не самые красивые, что ли?
2: Ну, на любителя, я скажу тебе так, я не любитель, поэтому...
5: Ну вот, не
3: отвечу. Радует, что он старается и работает еще в этом направлении, понимаешь? Но сначала получилось, потом не получилось, а сейчас, может, опять получится.
2: Так как вы его на работу-то устроили? Он не идет в Ладу, нет такой новости.
3: После гражданства пойдет искать работу.
5: Дело не в том, что идет и не идет, ему придется пересесть на Ладу.
3: А, кстати.
2: Почему?
5: Ну, не знаю.
3: А потом он ее усовершенствует.
5: Он должен понять боль, чтобы от нее избавиться. У него опять ничего не получится.
3: Ну не на метро же, Никита, он поедет. И такой тоже смешной.
2: Ну он же создавал X5, X6. Может, он там что-то подарил.
5: И где он теперь?
2: Кто? Леклерк у нас?
3: Леклерк в троллейбусе?
5: Леклерк с заварным кремом.
2: Ты не остановишься.
5: Нет, конечно.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про что же сегодня поговорим?
2: Про кого хочешь?
1: А про кого есть?
2: Про касатку хочу.
1: Давай.
2: Сегодня, между прочим, день, Всемирный день касаток. Вы знали, что касатки умеют видеть беременность?
1: Нет.
2: Что? Они могут уловить сердцебиение не только сородичей, но и человека, который находится в воде.
3: Так это услышать, а не увидеть. Что за бред?
2: Они используют эхолокацию.
1: Чего себе?
2: Чувствуют. Касатки всегда рождают только одного детеныша примерно раз в 5 лет.
1: А,
2: в английском языке касаток часто называют киты-убийцы.
3: Так это и есть кит.
1: Фильм такой был.
2: Порой касатки достигают длины в 10 метров и веса в 6-7 тонн. И если что, ему вот взрослой касатке, чтобы покушать, нужно 100-150 килограммов пищи. Представляете?
1: Нормально. Они же такие прям, балагуры моря. Вы же знаете, что они там тюленями бросаются друг друга, чтобы
3: поиграть.
1: Да, они же вообще безбашенные.
3: У касаток есть такая тема, что тюлешки от них все время ускользают. Ну, редко. И они гонят тюленя к берегу и выбрасывают его на берег. Либо ждут, пока он окажется на береге, выпрыгивают сами на берег, хватают его и обратно уползают. Ну, не полностью.
2: Ой, господи, вспомнила. На Тенерифе был такой парк развлечений, там как раз было шоу. Целый день мы ходили по разным шоу, там было шоу и касаток, и дельфинов. Они такие вообще вещи вытворяли. Такого никогда в жизни не видела. Очень красиво.
3: А ты в курсе, что касатки на самом деле проходят школу мейкапа? И рисуют себе, да, и рисуют себе вот эти белые пятна. Они же без них рождаются.
2: Кстати, по поводу белых пятен. Я прочитала, что все касатки черно-белые окраски, хотя изредка встречаются чисто черные или чисто белые.
3: Так это же как мелатонизм и этот, как они, которые белые, альбиносы.
1: Альбинотонизм.
3: Нет, альбиносы, все нормально.
1: А вы знаете, что если бы в море был банк, то его бы охраняли инкасатки.
3: Нормал.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первый танцевальный. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Технической от Воскресенской до Модельной. Также по Петра Витра от Дементьева до проспекта Мирхана и по Тукаю от Шахиди до улицы Татарстан. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Сказала грозная царица.
7: Хочу металлочерепицу.
6: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
8: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый «Джили EX5 EMI» двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный «Джили EX5 EMI» с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в «Джили Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
11: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: Додо.
15: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
16: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
17: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-7392-44-7441. 16+.
14: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
15: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
17: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
18: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
19: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 14 июля. Овны, сегодня вашему любимому человеку будет очень просто доставить вам удовольствие любого рода.
2: Тельцы, сегодня вы наконец-то сможете вздохнуть с облегчением, ибо сделаете то, что обещали вашему любимому человеку.
3: Близнецы, задумайтесь, если на коленке вскочил синяк, вовсе не обязательно ампутировать ногу.
1: А раки, если у вас еще нет второй половинки, сегодня стоит поискать ее в интернете.
2: Львы, сегодня вам придется целиком и полностью отвечать взаимностью на чувства вашего любимого человека.
3: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет очень нужно ваше понимание и участие.
1: Весы, не говорите о плоской любви, выбирайте более возвышенные темы для разговора.
2: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку не просто будет понимать логику ваших действий.
3: Стрельцы, звезды говорят, что сегодня вы прочитаете очень полезную вам книгу, которая в корне перевернет ваше представление о том, каким должны быть идеальные любовные отношения.
1: Козероги, в этот день вы будете себя чувствовать замечательным, неподражаемым и неотразимым.
2: Водолей, ваш любимый человек сегодня будет как никогда рассеян, не собран и будет создавать впечатление инопланетянина.
3: Рыбы, сегодня без доверия вам не обойтись. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Доллар США остается самой популярной иностранной валютой у россиян, заняв 68% от всех заявок на покупку. Это максимум за 5 кварталов. Доля евро составила 22%, юаня 7%. Эксперты связали всплеск спроса с затяжным снижением ключевой ставки ЦБ, из-за чего вклады потеряли привлекательность. Только в мае граждане сняли со счетов 550 миллиардов рублей, выбрав валюту альтернативой для накоплений. Российских триатлонистов допустили к международным соревнованиям в командных дисциплинах, включая смешанные эстафеты. Об этом рассказала глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Взрослые спортсмены будут выступать на турнирах под эгидой World Triathlon в нейтральном статусе. Дизайнер моделей BMW X5 и X6 получил российское гражданство по указу Владимира Путина. Теперь бельгийский автодизайнер обязан в течение года принести присягу Российской Федерации. За свою карьеру он также успел проработать в компаниях Ford, Kia, Citroёn, возглавлял разработку внешности китайских кроссоверов HVL. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик Грань Девелопмент».
5: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование, дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
8: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
16: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
17: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
18: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
19: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Согласитесь, хорошо, что сегодня была такая взрослая тема, много чего полезного мы с вами узнали, да?
1: Вот я, например, спасибо, да, вот Сонечка написала, что страховой номер индивидуального лицевого счета.
0: СНИЛС.
1: СНИЛС, да, СНИЛС. Да, а еще нам... сказали, что, оказывается, СНИЛС теперь не зеленый, а на белом листе бумаги формата А4 его выдают.
0: Так может пора менять, а мы не знали?
1: А что надо менять?
0: Сидим со своими СНИЛСами зелеными, радуемся.
2: Ребята, нам это только СНИЛС вообще. С другой стороны, сейчас все документы в МАКСе есть. Вы что? Ты в госуслугах. Их же подтягиваешь. Вот, я стал взрослым.
0: Вот она старость.
1: А ты уже подтянул?
2: Да. У меня была разборка в этом, в МФЦ. Я подтянул ребят документы, и мы такие, да, слушайте, удобная штука.
0: НДФЛ тоже, вот налог на доход физических лиц, представляете?
2: Да ну хорош.
1: А два НДФЛ, это форма справки, да?
2: Да, ребята, вы вообще закидываете нас аббревиатуры.
0: А мы теперь умные, мы теперь знаем.
2: А мы теперь что потеряли из памяти?
1: Ладно, расшифрую КРФ.
0: Приятно, здрасте. Мысли просто. Вам большое за это. Услышимся завтра, среда, кстати, напоминаем. С вами были вейкаперы Никита Стас и Аня.
1: Отличного вам дня, классного настроения. Да-да, ждем в 7 утра завтра.
2: Всем прекрасного продолжения этой недели.
1: Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

Йо, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин здесь с вами задержусь на ближайшие 3 часа. Ну что, футбол сегодня, дорогие мои, сегодня Франция и Испания сразятся в полуфинале. Конечно же, пишите в чат мобильного приложения Рекорда ваши прогнозы. Какой будет счет, например, как вы считаете, Мбаппе или Ямаль, кто же сегодня выйдет в финал из этих двух легенд? Кстати, про французов очень много всего интересного. Там говорят, Мбаппе кошмарит всех уже прямо сейчас на тренировке, на разминке утренней. Ямаль же поспокойнее. Друзья, сегодня футбол. За кого вы? Чат мобильного приложения Рекорда. И я ждем ваше сообщение. А пока расскажу о треках в этом часе. Эйв, Mimi in the Dark. Медуза в этом часе. Эбен с треком Hello. Джоэл Кори, Devotion. Эти и многие другие треки уже в этом часе. Начнем с трека New Religion, и вы слушаете Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-394-4741, 16+.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: Додо.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
10: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе Радио Рекорд Казань во ВКонтакте. Катай с рекордом. 12+.
11: Партнер проекта Казань Диджитал. Интернет-магазин цифровой техники.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз ввел санкции против ВК и юрлица мессенджера Макс. Приложения и сервисы доступны пользователям в обычном режиме, сообщила пресс-служба ВК. Также санкции введены в отношении 9 физических лиц и 4 организаций, которые якобы причастны к кибератакам на госслужбы и критическую инфраструктуру стран блока. Кабмин выделил более 4 300 000 000 рублей для туриндустрии в Крыму. Как сообщает пресс-служба правительства, деньги предназначены для компаний, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за действий ВСУ, передает ТАСС. Сборная России стала лучшей на юниорском чемпионате Европы по борьбе в Скопье. Российские спортсмены завоевали рекордные 27 медалей из 29 возможных. 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых, уверенно выиграв общекомандный зачет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: хуже в продаже. Ограничение
1: 6+. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие два часа. В этом часе очень много электронной музыки, но вы сами все знаете. И полезная информация. Психологи стали нам полезны. И говорят, официально разрешили ничего не делать. Они так и заявляют, и это оказывается полезно. Но тоже специалисты говорят, что безделье помогает мозгу восстановиться вообще. Пока вы просто лежите на диване, смотрите в потолок или залипаете в одну точку, важно не в экран смартфона, а вот просто без всего лежите и отдыхаете. Мозг успевает обработать эмоции, разложить по полочкам все воспоминания. То есть в момент, когда вы ничем не заняты, вы просто лежите где-то на кровати, мозг приводит себя в порядок. Представляете, если совсем не устраивать себе такие паузы, возрастает риск, кстати, когнитивной перегрузки и становится сложнее концентрироваться, работать и так далее. Поэтому отдыхать нужно. Смотрите, иногда просто ничего не делание оказывается полезным. Ну да, современным ритмом жизни, по-моему, куда мы торопимся, везде спешим и так далее. Зачем это нужно? Иногда вот просто давайте сейчас все остановимся и позалипаем минут 10 в какую-нибудь приятную точку, да? Ну вот, да, согласен. Друзья, как вы отдыхаете? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Может, план на выходные есть уже с друзьями? Где-то будете? Может быть, погодка у вас наладится на выходные? Шашлычки или что там еще? Чат мобильного приложения Рекорда. А я пока рассказываю о треках в этом чате. Мотив. Фьюгель с треком Shine.

Олеса и Саша, Destiny. С Оффенбаха начнем этот час и его трека Miles Away. И вы слушаете. Прям света.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты. Дэнс-лето.
1: На рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Motive. Everybody's free to feel good. Record remain.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
8: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь... Лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
16: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

танцевальная на связи. Напоминаю, что уже в эти выходные финальный, самый масштабный ВК-фест в столице произойдет. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18 и 19 июля. Друзья, эти выходные Москва, ВДНХ, Диджей Грув, Джим Бисквит и Джип Пол, Диджей Мэг и Нерек, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Потому что сцена Радио Рекорд собирает топовых, конечно, исполнителей как раз электрон в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru. А вот ссылайте фотки нам потом в комменты в соцсети, что там наснимаете со сцены Радио Рекорд. Обязательно посетите, кто вообще не знал, что в Москве есть электронная сцена Радио Рекорд. Всех ждем, всех приглашаем. Пока рассказываю о треках в этом часе. Tiësto, Don't Lose Your Head. Power в этом часе. Calling out for you. Global DJ Sex on the Streets Record Remake. David Guetta Titanium Record Mix. Начнем с Sony Fodera

0: Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль

0: Дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Новый верховный лидер Ирана поддерживает укрепление отношений с Россией, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Также страны создали совместную рабочую группу для развития проектов, включая возможные соединения электросетей России и Ирана. Около 386 тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей, по данным Роспотребнадзора. Этот показатель на 21% ниже, чем в прошлом году. Полуфинал чемпионата мира между Англией и Аргентиной обслужит американский арбитр Исмаил Эльфат. Его ассистентами станут Кори Паркер и Кайл Аткинс, а четвертым судьей назначен итальянец Маурицио Мариани. Матч Испания-Франция доверили бригаде арбитров во главе с Иваном Бартоном из Сальвадора. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Рекорд.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс Радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Рекорд. Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я буду с вами. Друзья, у настоящих фанатов спорта есть особая любовь к деталям. Для кого-то это, конечно, футболка любимого игрока, для кого-то билет с исторического матча, ну а для кого-то буквально частичка самого события. И вот новость, которая точно удивит футбольных коллекционеров. Одна компания запустила продажу коллекционных фрагментов газона с финала чемпионата мира по футболу. Ну что, кому надо, кто уже в очереди? Да, речь именно о кусочках поля главного матча турнира. Их выпустят в ограниченной серии, ну а цена за такой сувенир может доходить до $3000. Для обычного человека это, конечно, смешно и просто кусочек травы, ну а для фаната – возможность владеть маленькой частью футбольной истории. Если все экземпляры раскупят, такой необычный сувенир может принести компании более $11 миллионов буквально на земле. Ну а вы бы купили такой сувенир с легендарного матча или все-таки лучше оставить деньги на настоящий билет и эмоции на стадионе? Пишите мысли в чате Рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от RG and Paul, Walking Fall, Resurrect.

Пилатов и Карес, включи музыку. Потрясная работа от Хьюги Ленд, Alternate, Moving to the Sun. Открой час Биби Рикса с треком New Religion.

0: Record. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Рекорд Дэнс Лето. Новый трек на рекорде.
2: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record Remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил о введении морской блокады против Ирана. При этом, по его словам, другие страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Позже стало известно, что США рассматривают возможность введения 20% сбора на перевозимые через пролив грузы за обеспечение безопасности. С сентября в России изменятся правила онлайн-торговли. Продавцы должны будут прикреплять к товарам документы, подтверждающие их подлинность. Нововведение коснется многих категорий продукции, включая детские товары, электронику и косметику. Если подтверждение не требуется, продавцы также должны будут указывать это для покупателей. Президент Бразилии Лула да Сильва раскритиковал футболистов сборной, которые после вылета с чемпионата мира не вернулись на родину вместе с командой. По его словам, в самолете почти не было игроков. Бразилия уступила Норвегии со счетом 1-2 и впервые за 36 лет не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом» с 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе Радио Рекорд Казань во ВКонтакте. «Катай с рекордом» 12+.
11: Партнер проекта «Казань Диджитал» – интернет-магазин цифровой техники.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.

Первая танцевальная радиостанция России на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Ребят, иногда кажется, что серьезная наука и самые неожиданные вещи из повседневной жизни находятся вообще на разных планетах. Но на самом деле даже обычная игрушка может стать предметом настоящего исследования. Вот вам такой пример. Студент защитил дипломную работу на отлично, посвятив ее феномену популярности игрушек Лабубу. В основе исследования оказался так называемый эффект губной помады. Теория о том, что во времена экономической неопределенности люди могут меньше тратить на большие покупки, но чаще позволяют себе небольшие доступные вещи, которые приносят радость. Раньше примером такого явления считались дорогие помады люксовых брендов. Ну а теперь, по версии исследования, эту роль могут выполнять коллекционные игрушки вроде Лабубу. Ну а чтобы проверить свою гипотезу, студент использовал математическую модель, которая помогает анализировать влияние разных факторов на спрос. То есть это вам не просто история на посмеяться, а действительно серьезные исследования. Получается, что даже маленькая игру изменениях в поведении людей. Ну а вы как думаете, почему люди скупают массами такие вещи? Ради коллекции, эмоций, ну или просто чтобы быть в тренде? Читаю ваши мысли, как всегда, под лучшие танцевальные и расскажу о треках в этом часе. Новинка от Diplo, Two Steppin'. Еще один свежак от Ave, Made Me In The Dark. Совсем скоро здесь Ричард Грей, No Scrubs. Классная работа от Алия Фабин, Body Talk.

0: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
1: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина начала новый этап переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам министра по делам Европы и Ирландии Томаса Бирна, Евросоюз открыл второй из шести переговорных кластеров. Первый кластер был запущен в июне. МИД России опроверг сообщение о введении выездных виз для граждан страны, назвав их фейком. В ведомстве заявили, что такие публикации направлены на создание искусственной паники. В МИД напомнили, что право свободного выезда за пределы России закреплено Конституцией. Экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что не видит признаков помощи Аргентине со стороны судейства на чемпионате мира 2026. По его мнению, спорные моменты были, но говорить о протаскивании команды нельзя. При этом Федотов отметил, что больше вопросов у него вызывает судейство в матчах сборной США. Также он прокомментировал эпизод со Швейцарией, назвав работу арбитров в этом матче неудачной. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, Диджей Мэк и Нерек, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе. Рекорд.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Dance Radio. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Radio. Record. Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Большой привет всем, кто решил провести этот час вместе. Меня зовут Алена. Обязательно расскажу о том, что послушаем в ближайшее время. И напомню, что впереди главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Трансмиссия возвращается с новой постановкой «Портал». Мы точно знаем, как долго вы этого ждали, поэтому скорее забирайте подробности. Три иностранных артиста нас ждут. Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм и российские звезды транс-музыки. Случится это все уже 16 октября в Москве в VK Stadium, и 7 ноября увидимся в Питере в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Ну и, конечно, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Ну а сейчас, как и обещала, расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут, пока вы забираете свои лучшие билеты. Calvin Harris, Satisfy. That's what we do. Горячая работа от Lounge Luxury, Love You For Life. Чуть позже здесь Martin Garrix, Repeated. И еще услышим Эбен с треком Hollow. Purchase Sony Fudera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think About Us at Record Dance. Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде.
1: Лето.

0: Это настоящее дэнс-лето. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Мира от Сибирского тракта до Тополевой, также по Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов и по Мамадышскому тракту от проспекта Победы до Клубной. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
5: Центр металлокровли. Город Казань.
6: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама. Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
8: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: Додо.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца», пока товары в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
12: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани +20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе

0: городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
1: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
2: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
4: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
7: Дополнительное образование.
8: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
15: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
16: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
17: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
18: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
16: И зайки зубки проверим.
19: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
21: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record. Dance Radio. Всем привет, это Крис.
1: Жить-то хорошо как? Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас. Знаете, откуда эти сведения? Это данные Росстата. А почему? Да потому что, оказывается, выяснилось, что покупательная способность сейчас на одном из самых высоких уровней. Да, я всегда говорила, надо ценить момент. Там, где мы есть, уже все. Вот лучше не будет. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение «Радио Рекорд» и рассказывайте, ну, раз у нас высокая покупательная способность, что же вы себе такое, этакое, купили? Может быть, какую-то блажь свою исполнили, что-то себе позволили? Пишите, что же это было. Мобильное приложение «Радио Рекорд» в действии. Мотив и свежая работа «Everybody's free». Еще в этом часе услышим Global DJs и Sex on the Streets. Ну и непременно по Индии это Шаде. Также Алак и Зиба, Dive into the Ocean. В самом начале часа у нас Биби Рекс и Fatless New Religion. И все это рекорд. Дэнс лето. Рекорд.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Гвардейской, Даурской до остановки Сады. Также по Пушкина от Щапова до Правовлачной и по Кремлевской от площади 1 мая до Московской. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
5: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
7: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
8: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
9: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026. 12+.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в «Додо». С комбо всего 250 рублей.
11: «Додо».
5: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца», пока товары в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
12: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
13: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: 9 стран Европы предложили лишить финансирования МОК и спортивные федерации, которые допускают россиян и белорусов к международным турнирам. Инициатором обращения стала Эстония. Ее поддержали Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Россия не приемлет санкции против мессенджера Макс. Они демонстрируют репрессивность в Евросоюзе, заявил Песков. В Кремле убеждены, что Макс будет бурно развиваться, несмотря на любые санкции Евросоюза. Сокращение производства смартфонов ведущими мировыми брендами может привести к уменьшению ассортимента устройств в России, пишет «Известия» со ссылкой на участников отрасли. Издание отмечает, что в первую очередь это затронет модели с небольшими объемами выпуска и низкой рентабельностью. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: 9 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис.про.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения.

0: повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Дешам считает Испанию фаворитом. Ямаль готов забивать французам, а все топовые претенденты на золотой мяч сойдутся в полуфиналах. Тренер сборной Франции Дидье Дешам считает испанцев явными фаворитами в матче с его командой. По словам специалиста, Испания много забивает и мало пропускает. И нет сомнений, что в поединке с ними будет тяжело. Форвард испанцев Ламин Ямаль заявил, что не зациклен на голах. Однако заметил, что забить французам было бы особенным событием. И он принимает этот вызов. Правда, на сегодняшний день Ямаль отгрузил лишь один гол за 6 матчей Мундиаля. Славен Билич стал новым тренером сборной Хорватии. Ранее 40-летний полузащитник Лука Модрич заявил, что останется в команде только если ее возглавит Билич. Так и получилось. Все топ-5 претендентов на золотой мяч по версии гол сойдутся в полуфиналах чемпионата мира. Это англичанин Харри Кейн, аргентинец Лионель Месси и французы Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Алиса. Сегодня в 10 вечера смотрим первый полуфинал турнира, где зарубятся Франция и Испания. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Dance Leta. Maricu.

0: хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста. Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Хочу и баста.
1: Мы начинаем.
2: Привет, привет, привет тебе, это Радио Рекорд, это шоу «Хочу и баста», да, мы снова в эфире, как обычно, в 6 часов, и я у микрофона Антон Чех. Что, мы сегодня, как обычно, будем разыгрывать, самый любимый велосипед, соревнования продолжаются, мы прям нога в ногу с чемпионата мира идем, потому что там все проходит на самых последних стадиях, уже сегодня полуфинал первый будет, и у нас тоже осталось всего несколько дней до розыгрыша самого крутейшего велика в Казани, поэтому ты все еще можешь поучаствовать, и, возможно, сегодня кто-то новый станет лидером нашего шоу. Ну а какую музыку ты услышишь сегодня? Я думаю, что, как обычно, крутую. Начнем мы с турецкого прекрасного мужчины. Его зовут Илкай Сенджан.

Это и многое-многое другое. Обязательно какую-нибудь тему поднимем сегодня животрепещущую. Ну и я уже объявил о невероятном соревновании, в котором именно ты сегодня можешь поучаствовать. Так что участвуй с самого начала в нашем эфире. Пиши обязательно на Радио Рекорд. Ну, номер я тебе потом напомню, если ты забыл. Это шоу «Хочу и баста». Мы погнали.

Я уверен, что у многих сегодня будет время поучаствовать в наших розыгрышах и вообще поучаствовать в эфире, написать приветы, рассказать какие-нибудь свои истории. Можете прямо расписать на целых несколько абзаций, потому что, ну, я сегодня видел очереди на заправке. Это, конечно, грустно, это, конечно, прискорбно, и надеюсь, что это скоро закончится. Вот, ну, зато у тебя есть время послушать самые любимые радиоэфиры. Надо какой-то хотя бы позитив в этом искать. 8-939-303-1019 номер для твоих сообщений в наш Телеграм. Так что рассказывай, как ты там в пробках.

0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
1: Ну что, я тебе обещал, что сегодня будет розыгрыш, как и обычно. Ну, как есть. Что я могу сказать в этот вечер? Лучше с пацанами на велике, чем в пробке на гелике. Поэтому, если ты хочешь выиграть сегодня велосипед, присылай сообщение на номер 8-939-303-101-9 с словом «велик». И, возможно, ты станешь участником сегодняшнего розыгрыша и поучаствуешь в этом прекрасном конкурсе. Я напоминаю, что сейчас рекорд составляет 6 ответов, которые дал Дима во время моего эфира как раз. Поэтому тебе нужно будет дать 7 ответов, и тогда ты сможешь претендовать на главный приз, который будет разыгрываться буквально уже на этой неделе. Поэтому присылай слово «велик», номер ты помнишь, жду.

0: Record. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: Додо.
1: 12+. Предложение действует 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
8: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральный лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481/08/2015.
0: 0+. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Ну что, у меня уже найден участник сегодняшней игры. Я обязательно сейчас соберусь и наберу тебе. Так что совсем скоро мы начнем продолжение розыгрыша. Так что готовься. Сейчас будут ответы. Сейчас будут, вернее, вопросы. А твои ответы нужны будут. Так что, Дамир, давай.

0: Катай с рекордом.
1: Дамир, приветствую тебя. Ты на трубочке здесь?
2: Да, здравствуйте.
1: Все супер, отлично. Итак, я еще раз тебе напоминаю о том, что сейчас будет происходить. Я буду называть слова. Они либо являются видом спорта, либо не являются. Твоя задача ответить либо да, либо нет. Ну и, соответственно, дать 7 ответов, потому что сейчас действующий рекорд 6, он принадлежит Диме, который дал на той неделе. Все понятно?
2: Все, понял, я готов.
1: Ага. Ну и, соответственно, если все-таки, вернее, в любом случае, неважно, выиграешь ты или проиграешь, у нас есть утешительный приз, который ты так или иначе выиграешь, это 1500 сертификат магазин «Казань Диджитал». Это в любом случае ты уже выиграл, так как смелый вышел в эфир. Ну а соревнования, я думаю, что за велик есть смысл побороться в нынешних-то обстоятельствах.
2: Да, конечно.
1: Ну, слушай, все, тогда давай на счет три я начинаю, вот, и поехали, да? Раз, два, три. Черепенник.
2: Нет.
1: Верно. Хорнусен.
2: Да.
1: Верно. Пенный керлинг.
2: Да.
1: Неверно. Это фигню мы сами придумали. Вобила.
2: Нет.
1: Верно. Шифр фехт.
2: Нет.
1: Верно. Снолф.
2: Да.
1: Верно. Ну что, все? Получается, давай считать теперь. Черепенник у нас вышел. Это ты правильно сказал, что нет. Хорнусен, ты сказал, да, это вид спорта, смесь хоккея и футбола. Пенный керлинг, ты почему-то решил, что это. Ты решил, что это настоящий вид спорта. Ну, это мы придумали, да. Обычный керлинг есть, да, но пенного еще не придумали. Вобила, ты сказал, нет, все правильно. Шифр фехт, нет такого вида спорта. И снов, ты тоже сказал, да, есть такой вид спорта. Это что-то между снукером и гольфом. Итого, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже 6 ответов, из которых один неправильный. Ну, 6 у нас уже есть у Димы, и так как он был первым, тут мы будем между вами потом выбирать, скорее всего. Так что, ну, вообще по правилам Дима пока, получается, все равно лидирует. Надо было набрать 7.
2: Вот. Да, одного не угадал, жаль.
1: Да, да, чуть-чуть не хватило. Вот если бы ты пенный керлинг сказал нет, тогда бы велик уже практически твой, потому что осталось буквально несколько дней до конца розыгрыша. Вот, ну так, я думаю, ты не расстраивайся в любом случае, я тебе пришлю сейчас сертификат на 1500 от Казань Диджитал, поэтому я уверен, что ты сможешь там какую-нибудь классную технику себе подобрать с большой скидкой.
2: Ну да, да, конечно.
1: Вот, в любом случае, спасибо тебе за участие, да, что ты поучаствовал, это в любом случае круто, смело и хороший опыт.
2: Все, спасибо вам большое, Родион.
1: Все, спасибо тебе, давай. Ну что, ребят, как-то так. Так что и ты участвуй, не стесняйся в наших розыгрышах. Это всегда круто, всегда весело и есть большие шансы всегда выиграть. А дальше к музыке.

Я напоминаю тебе, что на Радио Рекорд ты всегда можешь поучаствовать в каких-то розыгрышах. Мы каждый день стараемся разыгрывать для тебя что-то крутое, и именно за этим нас и слушают очень многие постоянные радиослушатели, потому что, ну, мы действительно такие, ну, как бы, любим поощрять нашего постоянного зрителя, и, ну, слушателя в данном случае. Я обычно даже выделяю всегда самых смелых и самых часто пишущих мне в эфиры, чтобы дополнительно их как-то стимулировать, как-то что-то еще от себя подарить, какие-нибудь билеты, какие-нибудь бизнес-ланчи и так далее. Поэтому чем чаще ты пишешь, тем чаще ты с нами общаешься, тем лучше. Так что скоро реклама, после этого вернемся. Ну, какую-нибудь интересную тему попробуем развить.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
9: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
12: В ленте.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

Вот какую тему можно сегодня развить. Значит, 14 июля является праздником, который называется «Летние Кузьминки». И вот что это значит. Есть определенные приметы, которые, по которым сегодня можно узнать, какой будет погода, например, в ближайшие дни, месяцы или даже какой будет зима. Раньше таким образом гадали. Вообще это считается женским праздником, когда люди, девчонки молодые, собирали ягоды и вот после этого устраивали такие посиделки и вот по разным предметам пытались что-то наколдовать. Вот женщины, как обычно, что-то делали всю жизнь, колдовали, и, возможно, вообще мы появились, потому что женщины наколдовали. Ну, смотрите, значит, приметы есть следующие. Если дует западный ветер, следует ожидать ненастья и дождей. Если красноватый оттенок луны предвещает пасмурную, ветреную и холодную погоду. Так, ну, в общем, стараемся, короче, сейчас запомнить, чтобы сегодня вечером сравнить. Да, красноватый оттенок луны, если будет сегодня, то это значит будет пасмурная, ветреная и холодная погода. А если будет западный ветер, еще надо понять, да, где запад, где восток, то следует ожидать ненастья и дождей. Так, что еще? Если ночью звезды яркие, а утром небо затянуто тучами будет, то значит будет сильная гроза. Вот так вот. Я потом продолжу еще, сейчас найду несколько других примет, так что пока подумай над теми, что я уже перечислил, а потом попробуем еще что-нибудь нагадать.

А вот как раз в тему трека Тони Игги и Вайстон «Астрономия» мы продолжаем о приметах. Итак, что сегодня еще у нас есть? Появление пожелтевших листьев на деревьях указывает на то, что осень наступит раньше обычного. Кто-то заметил пожелтевшие листья? Я не заметил, так что, слава богу, осени раньше не будет. Громкий крик сорок – признак того, что установится продолжительная жаркая погода. А вот это хотелось бы. Я надеюсь, что кто-то из вас слышал сегодня громкий крик сорок, поэтому я надеюсь, что жаркая погода нас ожидает в дальнейшем. Если пауки спокойно сидят на своей паутине, в ближайшее время сохранится теплая погода. Так, все пауки, человеки-пауки, обычные, давайте-ка на паутину садитесь, потому что нам нужна теплая погода. Ну и активная деятельность грызунов по обустройству гнезд. Зима будет холодной и смежной. Я надеюсь, никто из вас у себя дома не видел грызунов, которые обустраивают гнезда. Я вам так скажу, это не то, что плохая примета, это просто проблема, и вам надо от нее быстрее избавляться. Так что вот такие вот народные приметы были 14 июля у людей раньше, ну и сейчас, я думаю, они имеют место быть. Так что прислушивайся к природе и думай о том, а что же будет завтра.

Буквально несколько минут назад я тебе рассказал о том, какие приметы были 14 июля на праздник, который называется Кузьминки, раньше. Ну а сейчас, буквально через минуту, будет погода, которую я буду оглашать. И вот мы заодно и проверим, да, что-то из этих примет вообще сходится с тем, что предрекают нам синоптики на завтра, или все-таки будет по-другому. Короче, что победит, приметы или синоптики, сейчас мы и узнаем.

0: Record Dance Radio. Погода на Первом танцевальном. Сейчас в центре Казани плюс 19. Облачно, с прояснениями. Неплохая погодка, ведь уже прошел дождь. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, днем снова небольшой дождь, но температура воздуха будет уже 24 градуса тепла. Все равно, выходя из дома, не забывай зонт.
1: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
2: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
7: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
8: ОКП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
9: Огромный выбор и низкие цены. На айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
10: ИП Туманов Олег Николаевич. Город Казань. ОГРНП 316-169.

0: и 0-134-608 12+.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: хочу и баста.
1: Итак, заканчивая тему 14 июля, и что сегодня вообще происходило ранее, издревле, давно, какие праздники были. Ну, праздников особо не было, но был вот этот день Кузьминок, в который женщинам, кстати, не рекомендовалось выполнять тяжелую работу, так как это могло привести к многочисленным хлопотам на протяжении всего года. Вот так вот, девчонки. Ну, сегодня, если кто работал, то... Это вы, конечно, зря, надо было прочитать. А те, кто не работал, молодцы. Потому что следовало избегать зависти, злости и пожеланий зла другим людям, поскольку в этот день отрицательная энергия с собой силой возвращалась к тому, кто ее излучал. Не злиться сегодня нельзя, даже вечером, если вы устали после работы. Не рекомендовалось жаловаться на судьбу. Вот это вот мы любим, да? Я только на прошлом эфире рассказывал о том, что вот русские являются вторыми в мире, кто любит пожаловаться после американцев, но... Сегодня нельзя. И считалось важным сохранять хорошее настроение. Грустить и плакать в этот день не следовало. Ну, как говорил Виталий Гагунский, иначе в сад, да? Кроме того, предостерегали от необдуманных финансовых трат, так как расточительность могла стать причиной финансовых трудностей в будущем. Итого, 14 июля день был достаточно простым и классным. Здесь надо было просто расслабляться, не работать и вообще делать все, что вообще мы любим. Улыбаться и не работать. Поэтому... Я надеюсь, ты так и провел этот день. Я надеюсь, ты так его и провел здесь у нас на эфире Радио Рекорд, потому что, по идее, это эфир подходит к концу. Сейчас будет звучать последний трек Roig Sopa DJ Antonio Here She Comes Again. Я хочу, чтобы ты его послушал, потому что он и правда великолепен. И я тебе желаю хорошего вечера. Я надеюсь, ты проведешь его так же, улыбаясь, классно и не работая.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипо, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Моя низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и новость вот для всех вас, для лентяев. Лень казалась полезной, как рассказал кандидат медицинских наук. В состоянии лени и глубокого отдыха в организме снижается кортизол, то есть гормон стресса, и освобожденная иммунная система начинает реагировать, откликаться. Короче, у нас иммунка восстанавливается от того, что мы ленимся, вы представляете? Но это ли не чудо, друзья? Кстати, заглядывайте в наше мобильное приложение, рассказывайте. Вот вы ленитесь, вы же не просто на диване валяетесь. Ну вот чем вы себя занимаете? Там, просматриваете, может быть, какие-то рилсы, может быть, читаете книги или еще что-нибудь, рассказывайте, пишите, чем занимаетесь, когда вам вообще прям лень. Дипло в этом часе и Two Steppin' услышим. Еще впереди Ричард Грей и No Scrubs. Также услышим Алок и Халит, Dive Into Me. Без трэп Мафия Хаус тоже не обойдется, и Мафия Стайл. Уже сейчас Sony Fadera, Think About Us, и все это рекорд. Dance Лето.
1: Dance Лето. На рекорде. Лето.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, местами затруднения, но оценка движения равна 4 баллам. Основные пробки ты словишь на проспекте Победы от улицы Мавлютова до Академика Завойского на 23 минуты. 10 минут потратишь на улице Фучика от остановки Фучика 8 до Зорги. Ну и столько же потеряешь на Патриса Лумумбу от проспекта Камалеева до улицы Космонавтов. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру собор царский сделает таким, что прям ах.
5: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
6: Центр металлокровли. На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
7: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама.
9: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
13: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
14: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил о введении морской блокады против Ирана. При этом, по его словам, другие страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Позже стало известно, что США рассматривают возможность введения 20% сбора на перевозимые через пролив грузы за обеспечение безопасности. С сентября в России изменятся правила онлайн-торговли. Продавцы должны будут прикреплять к товарам документы, подтверждающие их подлинность. Нововведение коснется многих категорий продукции, включая детские товары, электронику и косметику. Если подтверждение не требуется, продавцы также должны будут указывать это для покупателей. Президент Бразилии Лула да Сильва раскритиковал футболистов сборной, которые после вылета с чемпионата мира не вернулись на родину вместе с командой. По его словам, в самолете почти не было игроков. Бразилия уступила Норвегии со счетом 1-2 и впервые за 36 лет не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: В ленту! Рекорд!

0: Record. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев.
8: Звери.
7: Натапай больше всех на этой неделе.
8: И тур на двоих на концерт
7: Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefestival.ru.
9: Категория 18+.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Record. Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что шоу, ну, вы и сами заметили, шоу «Кремовый Хрусталев» находится в отпуске. Эти господа в отпуске, а я нет, поэтому вы сидите вместе со мной. Кстати, поклонники шоу «Кремовый Хрусталев», напишите, пожалуйста, в чат нашего мобильного приложения. Может быть, кто-то в курсе, где свой отпуск коротает, проводит мой дорогой Андрей Борисович Хрусталев, потому что в прошлом году юноша меня активно, ну, как-то вот оповещал, где он находится, на какой даче, в каком городе и так далее, какие у него там гамаки стоят, сад и все прочее. В этом году, вот вы не поверите, сегодня отправила, значит, Андрею кружок, тишина в ответ, я не понимаю, какая кошка между нами, какого цвета пробежала. Друзья, где Хрусталев, если кто не знает, где он отдыхает, напишите, для меня это важно, важно. Ну, кроме того, еще что у нас важно? Новая музыка, конечно, в этом часе, например, Ave и Meet Me in the Dark. Еще «Медуза» впереди, «Don't Wanna Go Home». Джоэль Кори тоже услышим, «Devotion». И, конечно, «Эвин» и «Hello». Непременно Биби Рекса и Пэтлас прямо сейчас New Religion и все это рекорд Dance Let On. Record.

0: С онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВП. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
3: Предприниматели. 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
6: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
7: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.
1: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина начала новый этап переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам министра по делам Европы и Ирландии Томаса Бирна, Евросоюз открыл второй из шести переговорных кластеров. Первый кластер был запущен в июне. МИД России опроверг сообщение о введении выездных виз для граждан страны, назвав их фейком. В ведомстве заявили, что такие публикации направлены на создание искусственной паники. В МИД напомнили, что право свободного выезда за пределы России закреплено Конституцией. Экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что не видит признаков помощи Аргентине со стороны судейства на чемпионате мира 2026. По его мнению, спорные моменты были, но говорить о протаскивании команды нельзя. При этом Федотов отметил, что больше вопросов у него вызывает судейство в матчах сборной США. Также он прокомментировал эпизод со Швейцарией, назвав работу арбитров в этом матче неудачной. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд. 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, Диджей Мэк и Нерек, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Полторанец 21-59-14-79-93. 18+.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей. А для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича. На Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Вечеринка в эфире. Каждый день. Микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Мы

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Начинаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, ловим вместе общий плюс вайбик наших импровизированных танцполов. Да, друзья, наша радиотуса стартует прямо сейчас, и 120 минут впереди для того, чтобы вы максимально оторвались и превратили вашу домашнюю вечеринку в рекордную. И сделать это можно легко и непринужденно, здесь, собравшись на импровизированных танцполах радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 1,46. Украина, 121-59-14-79-93. 18+.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. Record.

0: Равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки, ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7, она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут специально для вас звучит здесь на Рекорде.
1: Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 1:46. Украина 21-59-14-79-93. 18+.
2: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

второй час. Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И призываю вас не только танцевать на нашей радиовечеринке, на наших импровизированных танцполах, но еще и участвовать в наших огромных, больших, знаковых, ярких офлайн мероприятиях. Так, у нас главное трансовое событие страны «Радио Рекорд» не за горами. Фестиваль «Трансмиссия». Возвращается оно к нам снова постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Рон Скиспид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал» ждет вас. Внимание, кстати, друзья, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование, дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
9: Дополнительное образование.
10: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-74-1.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас огромное количество интернет-станций, более 100 штук, если что. Добавить в избранное тоже можно. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где я через полчасика в следующем часе уже расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Лав Шоу. Ну и, конечно, выбор за вами всегда, друзья, потому что вы определяете свою судьбу, свое будущее сами. Берите, если еще не взяли, свою жизнь в свои руки. Такие мотивационные фразы. Нам бы потанцевать, а он тут мотивашки раскидывает. Ладно, прямо сейчас давайте как раз-таки потанцуем на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Еще 30 минут. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд. Реклама.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
4: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Теннет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Теннет Т8 – для новых моментов. От 2 705 000 рублей. Подробности в Теннет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Топ IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
11: Дополнительное образование.
12: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Я так говорю, как будто бы типа что-то там новенькое хочу вам рассказать. А нет, на самом деле, я хочу вам рассказать проверенное старенькое, но тем не менее со свежими композициями, с музыкальным танцевальным контентом, записями шоу, подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Например, еще Крем Хрусталев можно найти, подкасты Крема и Хрусталева в плейлистах Радио Рекорд. Также вейкаперы, также Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, из моих шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз и еще много-много интересных и персоналей, и их шоу в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я Тим Вокс. Никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью я данный открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд добрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, обсудим сегодняшние треки из эпизода. Прямо сейчас мы стартуем новый выпуск с работой бразильского дуэта Feel Good Money Stash. Релиз вышел 3 июля на лейбле Future House Music. Интересно, что для Future House Music это один из ключевых июльских релизов. Презент трека состоялся в подкасте нашего российского продюсера Вайна Конгера, позже у Майри в Мэритоне в конце июня, в Сайбопанк и Рехабе, у Фидели Гранда в Дарклайте, у Честера Янга в Young Nation Show. 1 числа работа звучит июля, то есть в Хексагоне Дона Диабло, а с релизом шоу Лэнди Свенки Тюнс, Контровержи Алока и у Лукаса и Стива в одноименном подкасте. Прямо сейчас.

Room Records. В пресс-релизе лейбл отмечает, что композиция уже несколько месяцев работает в клубах во время сетов самого Ферека Дауна, а центральной частью трека стал вокал Дарья Джейд. После успешного Say What You Mean на Defected Records это уже второй крупный релиз голландца за короткое время. Еще до официального дропа трек получил поддержку от Judd Jules, Claptone, а на промо трек быстро разошелся среди диджакеев. Ferek Dawn, Last A Dead.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду. 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на Хавейл и Чанган в Диалог Авто. Горьковское шоссе 47, корпус 1.
5: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Blue Hour, так называется Steppin, молодой нидерландский продюсер, продолжает, собственно, успешно укреплять свое имя после серии релизов на Stamped Records и других крупных EDM-лейблах. Steppin, в свою очередь, вошел в число наиболее заметных премьер первой недели июля и быстро оказался в подборках новых релизов электронной сцены. Релиз, в очередь, стоялся вновь на Stamped Records у Мартина Гаррикса 3 июля, однако представлен был еще в середине июня на стейдже Stamped Records шанхайского фестиваля «Ради». Итак, прямо сейчас в Record Lab Show Blue Hour, Steppin. Record Club.

0: Одна из главных премьер этого месяца – Дэвид Гетта, Third Party, Джон Мартин, Human в продолжении Рекорд Клаб Шоу. Релиз стоял с 3 июля на лейбле Tomorrowland Music и стал первым релизом Дэвида Гетта на этом лейбле. Поклонники ждали композицию несколько месяцев без малого после ее премьерных фестивальных проигрышей. А для британского дуэта Third Party это еще одна громкая работа, продолжающая их возвращение в центр прогрессив хаус-сцены. В свою очередь, голос Джона Мартина вновь объединяет артистов с эстетикой золотой эпохи шведского EDM. И прямо сейчас я предлагаю в этом еще раз убедиться в рамках Рекорд Клаб Шоу. Дэвид Гетта, Third Party, Джон Мартин, Human.
1: Рекорд Клаб.

0: Друзья, и здесь у нас Nostatic и Nour. Трек называется Digital Detox, цифровой детокс. Релиз уже появился в цифровых каталогах в версии Extended Mix, быстро привлек внимание поклонников современного мелодик хауса. Дроп, в свою очередь, стоял с 3 июля на Thrive Records, однако еще в конце июня прозвучал в подкасте Бипрада. Это, кстати, и был презент трека. После 26 числа подкаст Игнита Firebeats, Night Service Sida с релизом Chami, и сегодня Рекорд Лав Шоу. Итак, прямо сейчас Рекорд Лав Шоу, Nostatic и Nour, Digital Detox.
1: Record Club Team Vox.
2: Lose your phone. Find your soul. Lose your phone. Find your soul. Lose your phone. Find your soul.

0: Пацаны, из сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-канал и плейлисты Радио Рекорд. Моя личная телега Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиза специально ловите. Этот новый эпизод тоже совсем скоро мы дропнем в интернет, поэтому как только вы увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению Рекорд Клаб Шоу в интернете. Так, далее про расписание. Что у нас? Вторник, а значит в этом, в следующем части уже Рекорд Клаб от Нитрина и Баура, их новый микс. Ловите, не стесняйтесь, слушайте, любите, да? Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряжены батарейки. И adios, amigos, пока.
1: Рекорд Клаб. Team Vox.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, на календаре 15 июля, экватор лета 2026-го, да. Время летит незаметно, и поллета уже позади. И сегодня, как обычно, мы встречаемся на лавках пертанцевальной, чтобы вы услышали лучший час треков со всего мира. Лучших танцевальных треков, на наш взгляд. Начнем с веселого летнего легкого хаус-трека Джоэл Кори, Whisper, далее Дэвид Пуэнтес, Пикабу, Офиген Ю, Мелсон Майбари и многие-многие другие. Это Нейтрино и Баур. 15 июля на календаре. Поехали.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

ванных. Ну что ж, продолжаем зажигать по-летнему. И на очереди новинка. Трек выйдет только осенью, но и прямо сейчас хотим представить его вашему вниманию. Трек моего коллеги диджей Баура, Джек Дайл и диджей Баура The Party. Да, party on the Radio Record. Нейтринный Баур. Продолжаем.

Ну и завершаем наш сегодняшний эфир треком от, конечно, маэстро Дэвид Гетта, Third Party и Джон Мартин. Human, люди, человеки. Нейтрино Баур, мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, в полночь на волнах первой танцевальной. Далее Лен Попова, технический перерыв. Ну что ж, друзья, входим во вторую половину лета. Всем хорошего настроения, пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге 1:00. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. И сегодня с 1:00 до 2:00 в техпере с гостевым миксом в стиле техно Роджер из Таганрога. Влад увлекся диджеингом и стал принимать активное участие в развитии и поддержании андеграунд-культуры еще 20 лет назад. И за это время он стал неотъемлемой составляющей промо-банд Digital Punks, Please Let Us Rave и Ночная Смена, организовавших сотни ивентов в родном городе Таганроге. Роджер является музыкантом лейблов Russian Techno и Monumental и участником экспериментального лайв-проекта The OP. Он также выпустил собственный альбом под псевдонимом Man in the Middle. В сетах Роджера можно обнаружить как классический саунд, так и экспериментальное техно на грани с другими стилями электронной музыки. У нас с вами ровно час, и я желаю всем приятного прослушивания.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв». Напоминаю, что еще полчаса в эфире звучит гостевой микс в стиле техно от артиста из Таганрога. Зовут его Роджер. И я желаю всем приятного прослушивания.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Это была программа «Технический перерыв». Меня зовут Лена Попова. Мой сегодняшний гость Роджер из города Таганрог. Именно его гостевой микс в стиле техно мы слушали последний час на волнах «Радио Рекорд». Что касается моих планов, то в ближайшую субботу я выступаю в Петрозаводске в пространстве «Культура». И буду рада видеть всех на этой вечеринке, кто поблизости. Welcome. Ну а пока я прощаюсь со всеми. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Пока.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелден.
2: Hey, what's up, Holy Family? It's Oliver Helden here, and welcome back to Healthy Radio. I'm glad you're here, and I'm stoked to be back on your airwaves with some amazing new music this week. Hit me up online while you're listening, and let me know what you think of the new tunes. Hit me on my socials at Oliver Helden's, or just drop your comments on YouTube uploads. Alright, enjoy!
3: Welcome to Healthy Radio with Oliver Helden's.